0: your positive alternative. Make the switch to YFM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,